Следующим дую на какая-то суточню. В следующем театре свайл на Сперпара. Радио Статус Капсель.